помочь фонтефель. Слеразоме, дете, обам се, дедо, жаскотей, дебе.